0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: szotnyira.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Радио Пульс.
3: Привет, я настолько.
2: И один FM.
3: Классное радио. В дорогу.

0: takes me back. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Привет, Москва.
1: Йодин FM.
2: Классное радио.
1: В дорогу.